Господ с вами. Из Святого Евангелия по Матею. Тисти час и рекл Иисус своим ученцам: «Глейте, да добрых дел не босте управляли пред людьми, да би вас они видели. Сицер не босте имели плачила при своем Отчету, ки е в небесих. Кадар торей даеш милощино, не троби пред собой, какор делаю хинауци по сходницах им по улицах, да би их люди хвалили. Resnično povem vam, prejeli so svoje plačilo. Kadar pa ti daješ